0: this is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
2: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, но

0: Get out and do something about it. Go renewable. Come.
1: Моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь.
2: Хилла! Комьюнити радио для восточных европейцев в Liberty City.
3: Владивосток FM.
0: Are you ready for some glucose? Liberty City.

0: you cool.
1: This is Vladivostok FM.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Leningrad!

0: addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.
1: Моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: the Weep Fool You. We take radio very seriously here.
1: Как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.
2: Комьюнити радио для восточных евро.

0: так живу.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Стоим на месте, мы не стоим на месте.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Little European Charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков! Они умирают! Я очень надеюсь, вам вся

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Music in Liberty City. Из Владивосток FM.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: potential for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшёл нафиг! Да это скупина!
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Я увидел то радио старше.
1: Владивосток FM!
2: Владивосток FM!
0: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Чтобы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Western European communities together!
1: Линии горят огни.
0: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Чтобы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, но